0: Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 22 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 22 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 22 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
2: Без возрастных ограничений.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Категория 12+.
1: Когда на город опускается скука и не спасает даже ваш плейлист, на помощь приходят они. Супер-белорусы.

0: Супербелорусы. Прямо сейчас на МВ-радио.
1: Всем привет! В эфире ваш любимый гид по трендам, музыкальный чарт
0: «Супербелорусы».
1: Сегодня в меню только самый сочный звук, громкие камбэки и 100% разрывные хиты, которые крутятся на повторе в ваших плейлистах. Настраивайтесь на нашу частоту. Этот час будет максимально горячим.
0: «Супербелорусы. Удар первый».
1: Прямо сейчас отложите все дела и настройте свои внутренние приемники на волну абсолютной искренности. Сейчас будет трек, который пробивает любую броню и бьет точно в сердце. Это история, которую каждый из нас проживал хотя бы раз в жизни, положенная на сочный и стильный бит. Саша Костес. Love Story.

0: Супербелорусы. Удар второй.
1: В Лиге супербелорусов объявляется штормовое предупреждение. Ведь устоять на ногах сейчас будет просто невозможно. В эфир вырывается трек, который не оставляет шансов логике и здравому смыслу. Это чистый концентрат чувств, дикого ритма и харизмы, которая бьет наотмашь. Приготовьтесь к максимальной перезагрузке эмоций. Товстик. Любовь срывает крышу.

0: Супер белорусы. Удар третий.
1: Мы продолжаем стирать шаблоны и двигаться по главным музыкальным измерениям. Сейчас в эфире МВ Радио. Трек с абсолютно фирменным, породистым звуком, который заставит ваши динамики работать на пределе возможностей. Этот парень знает все о том, как создавать железобетонные хиты и гипнотизировать танцполы. Ловите мощнейшую дозу качественного саунда, которая бьет без промаха. Лирик.

0: Поддержать героев нашего хит-парада вы можете на сайте mvolna.by. Ставьте лайки, подобайки и заряжайте своей энергией этих супербелорусов.
1: Суперсила.
0: У микрофона Вика Красовская, и я рекомендую вам крепче пристегнуть ремни. Впереди музыкальный нокаут, который сотрет в порошок любые шаблоны и заставит ваше тело двигаться на автопилоте. Свои правила игры диктует исполнительница, чья харизма бьет без промаха прямо в цель. Этот англоязычный хит уже оккупировал наши радары и готов разорвать ваши динамики. Сети. Lay it on me.

0: эмоции.
1: Хватит лишних слов. МВ Радио переходит к решительным действиям. Формулу успеха оставьте критикам. А мы выпускаем на волю сокрушительный музыкальный калибр, который железно оккупирует ваши плейлисты. Этот трек – чистый адреналин, под который плачет, смеется и танцует вся страна. Июла. Малышка на миллион.

0: вкусы.
1: Уровень пожара в нашей музыкальной галактике официально превысил все критические нормы. Перед вами настоящий монолитный хит, который железно закрепился в топах и не собирается уступать свои позиции. Элегантный вокал, мощный кач и концентрированный драйв. Не гасите свои внутренние реакторы, ловите этот стильный залп. Parrot of Planets.

Давление звуковой волны в Лиге супербелорусов выходит на совершенно новый уровень. Сейчас мы включаем то, что заставляет наши сердца биться чаще. Ведь в эфире звучит наш родной, невероятно стильный и певучий белорусский язык. Этот трек – идеальный пример того, как современная музыка переплетается с нашей культурной ДНК. Забудьте про шаблоны, ловите наш обволакивающий гипноз. Чей чай? Ну, чай.

0: Супер белорусы.
1: Градус этого лета только что пробил потолок. Откладываем серьезные лица в сторону. Мы включаем трек, под который просто невозможно стоять на месте. Это гимн молодости, ярких ночей и сумасшедших поступков, когда весь мир принадлежит только тебе. Настя Кравченко. Совершеннолетняя.

0: «Квантовый скачок».
1: Вы все еще пытаетесь осознать, откуда в наших артистах столько бешеной энергии. В лиге выдающихся супербелорусов объявляется чрезвычайное положение. Уровень пожара на танцполе превысил все нормы. В эфир врывается девушка, которая стирает чужие шаблоны и сама пишет правила игры. Ее харизма – это сокрушительное оружие, которое заставит ваше тело двигаться на автомобиле.

0: часы.
1: Что делать, когда иллюзии рушатся, а за спиной остаются лишь руины? Правильно, возрождаться из пепла, становясь еще сильнее. Встречайте мощный, глубокий и до мурашек честный трек, который заставит вас поверить в собственные силы. Он для тех, кто прямо сейчас строит новую жизнь на обломках старой. Товстик. Разбитые мечты.

Забудьте про пасмурную погоду. Мы нашли главный генератор тепла и отличного настроения. Эта исполнительница обладает уникальным даром. Ее треки мгновенно поднимают уровень счастья в крови. Вас ждет чистый танцевальный драйв, который заставит двигаться каждого. Выходим из тени, ловим яркий летний вайб и сияем на полную мощность. Лили Сэм. Ши-ши-шай.

0: Время теории закончилось. МВ-радио выпускает на волю главных тяжеловесов нашего чарта. Мы приготовили для вас настоящий марафон ультразвука. Три разрывных трека подряд, которые заставят ваш пульс подскочить до предела. Никаких перерывов, только 100% концентрация белорусского драйва. Ловите эту волну и не говорите, что мы не предупреждали.
1: Финальная битва.
0: Холи Флейм. Тону.

0: вкусы.
1: Финальный аккорд прозвучал, и на сегодня это все. Мы снова разбили вдребезги миф о том, что супергерои бывают только в кино. Наши супербелорусы прямо сейчас берут штурмом ваши плейлисты. Ваша поддержка – это то самое топливо, которое зажигает эти звезды. Имена победителей названы, но наши чарты никогда не спят, и борьба за лидерство продолжается. Сохраняйте этот бешеный ритм, держите звук на максимуме и не уходите с волны превосходства. У микрофона была Вика Красовская. Мой радар временно затихает. Мы отправляемся на перезагрузку, чтобы через 7 дней обрушить на вас лавину свежих хитов. Пока-пока.
0: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист. Супер белорусы на МВ Радио. Этому городу нужны свои герои.
2: Сегодня днем по Минской области будет ясно. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 22 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
0: МВ Радио. Минск 97.4.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 22 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу о работе аграриев и что украли в Германии.
0: Новости.
1: Президент Беларуси заявил о намерении создать большой сад возле Минска. Об этом он рассказал на церемонии открытия фестиваля «Зов Полесья». Глава государства предложил заложить под Минском полесские сады на уникальных полях. Александр Лукашенко подчеркнул, что такой проект позволит полностью обеспечить столицу яблоками и сделает город красивым и цветущим. Напомню, ранее он эту идею уже высказывал в мае на совещании Совета министров. Аграрии Беларуси намолотили 8 миллионов тонн зерна. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Так, уже убрано 90% площадей зерновых и зернобобовых культур с учетом рапса. Минская область лидирует по намолоту. В закромах центрального региона уже насчитывается более 2 миллионов тонн. Во всех регионах темпы уборки превышают прошлогодние.
0: К новостям в мире.
1: Ураган Лала движется в сторону Гавайских островов. Об этом сообщает Национальный центр по ураганам США. По данным организации, скорость ветра достигла 120 км в час. Шторм усилился до первой категории. Синоптики предупреждают, что на Большом острове может выпасть более 60 сантиметров осадков. В горных районах возможны оползни. Предупреждения о тропическом шторме объявлены для нескольких островов архипелага. Власти призывают жителей серьезно отнестись к угрозе и найти безопасное укрытие. Новостям регионов. Республиканский общественно-политический марафон «17 граней единства» прошел на Кургане Славы. Марафон прошел как масштабный фестиваль на открытом воздухе. Для гостей работали интерактивные зоны, мастер-классы и концертная программа. Завершился праздник написанием пожеланий стране ко Дню народного единства и награждением победителей конкурса «Символы моей страны». И в завершение выпуска. 210 золотых статуй Моцарта пропали с выставки в Германии. Об этом сообщает агентство Associated Press. Инцидент произошел в Зальцбурге. Экспозиция открылась месяц назад по случаю 270-летия композитора. В городе было установлено 320 миниатюрных фигур. Сейчас на месте осталась только треть оригинальных статуй. Художник объектов подозревает организованную кражу. Несмотря на потери, выставка продолжит работу до конца августа с оставшимися статуями. Отмечу, после завершения выставки их планировали продать по 100 евро за штуку.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

еще только влезала с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 22 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: 97.4 FM.
1: За минуту до новостей. О погоде.
2: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 24.
1: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
2: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем следует знать водителям и какое такси запустили в Дубае.
1: Новости.
2: Президент Беларуси поздравил личный состав и ветеранов военно-воздушных сил с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что история отечественной авиации хранит память о мужестве в годы войны в небе Афганистана и при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Он подчеркнул, что авиация вооруженных сил Беларуси динамично развивается и осваивает новые технологии. Александр Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, энергии и новых успехов на благо родной страны. Военнослужащие сил специальных операций примут участие в совместных военных учениях в Китае. Об этом информирует Министерство обороны. Речь идет о маневрах «Стремительный орел» 2026. Военные уже совершили марш на полигон военно-воздушно-десантных войск Народной освободительной армии Китая. Они будут обрабатывать совместную операцию в городских условиях, парашютные прыжки и противодронную борьбу.
1: К новостям в мире.
2: Иран и Оман согласовали карту судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает ТАСС. Отдельные вопросы маршрута еще обсуждаются. Ранее в МИДе Ирана рассказали, что стороны согласовали географические координаты нового пути. При этом ведомство подчеркивает, договоренности не означают немедленного открытия пролива. Этот вопрос зависит от действий США. К новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 9-м километре дороги Р-28 за Славль-Озеро. Там можно двигаться не быстрее 50 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Китайские беспилотные такси запустили в Дубае. Об этом сообщает ТВ БРИКС. Машины самостоятельно проезжают перекрестки, круговые развязки и участки со светофорами. Сервис работает в районе Джумейра на площади около 25 квадратных километров. Пассажиры вызывают автомобиль через приложение и сразу садятся в охлажденный салон. Власти Дубая планируют провести на беспилотнике около четверти всех поездок в городе к 2030 году.
1: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Всем привет! Меня зовут Юлия Умарова. Сегодня разберем главные тренды, которые вирусятся в соцсетях.
1: Обсуждаем.
0: В интернете вовсю обсуждается, что в Шереметьево две пассажирки опоздали на рейс и решили догнать самолет самостоятельно. Они вальяжно прошлись по перрону на каблуках вслед за воздушным судном. И несмотря на все старания, на борт их никто не пустил. Девушек задержала полиция. У меня только один вопрос. А как им удалось выйти на взлет на посадочную полосу? Остается загадкой.
1: Смотрим.
0: А тем временем в США прошел чемпионат по уборке. Участники соревновались, кто быстрее сможет вымыть пол, заправить кровать и протереть пыль. Сотни людей борются за трофеи и несколько тысяч долларов призовых. И это не шуточное соревнование. В нем участвуют профессионалы из гостиничного сервиса и клининговых компаний. Причем понаблюдать за работой мастеров своего дела собираются целые трибуны зрителей.
1: Слушаем.
0: И на медне Анна Немченко выпустила трек «Retro Wave». Яркий поп-трек с ностальгическими ретро-отсылками. Все в стилистике Ани. Запоминающийся припев и легкое настроение. Если вы его еще не слышали, прямо сейчас у нас есть возможность это исправить.

0: Это был разбор трендов с Юлией Умаровой. До встречи в следующем выпуске.
1: Смотрим, слушаем, обсуждаем и залипаем на МВ Радио. Наслаждайтесь летним настроением вместе с «Минской волной».

0: на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Своё.Крупкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Своё.Крупкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Своё» значит лепшее. Рекламная служба МВ.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 22 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: В чем сила, брат?
3: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
2: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
4: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
5: Истина в «Минской правде».
6: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
7: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 23 до 26 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 26.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какой рекорд превзошли в Клецком районе и насколько в Германии любят русских классиков.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко назвал труд главным залогом спокойствия в Беларуси. Он выступил на открытии фестиваля «Зов Полесья». Президент подчеркнул, что белорусы сделают все для сохранения мира, ведь в республике живут представители разных национальностей и вероисповеданий. Глава государства обратил внимание на религиозную и межнациональную рознь, которая бушует вокруг. Он отметил, что сохранить покой удалось благодаря труду и уважению друг к другу. Белорусский лидер призвал сосредоточиться на развитии сильной экономики собственной страны. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин посетил кондитерскую фабрику «Коммунарка». Глава правительства рассмотрел вопросы развития отечественной кондитерской отрасли. В первом полугодии в стране произвели около 80 тысяч тонн кондитерских изделий. Ассортимент фабрики «Коммунарка» насчитывает около 1500 наименований. На модернизацию предприятий планируют направить более 160 миллионов рублей. Александр Турчин также заявил, что правительство не допустит необоснованного роста цен. При необходимости товары вернут в государственное регулирование.
0: К новостям в мире.
1: Силы безопасности Марокко пресекли новую попытку сотен мигрантов незаконно пересечь границу с испанским городом Сеута. Об этом сообщает агентство ЭФЭ. Инцидент произошел в горной местности. Ночью наблюдение у границы усилили на суше и на море, а также привлекли катера и дроны. С испанской стороны задействовали силы гражданской гвардии и национальной полиции. Напомню, в конце июля в Сеуту уже прорвались десятки тысяч нелегальных мигрантов. По данным властей, в городе до сих пор могут оставаться около 5000 человек. К новостям регионов. Аграрии Клецкого района впервые преодолели отметку в 100 тысяч тонн собранного зерна. С этим историческим достижением аграриев поздравил председатель Минблсполкома Алексей Кушнаренко. Он отметил высокий профессионализм, технологическую дисциплину и трудолюбие работников региона. Эти качества стали важными составляющими успеха нынешней уборочной кампании. Глава Центрального региона поблагодарил аграриев за результаты, пожелал им сохранять статус передовиков. Также напомнил, что следует готовить основу для новых достижений в будущем году. И в завершение выпуска. Федор Достоевский остается самым востребованным русским автором у немецкоязычной аудитории в Европе. Об этом пишут РИА Новости. Например, в списке самых востребованных аудио и электронных книг среди всей переводной классики возглавляет роман «Преступление и наказание». Ранее внук Шарля де Голля также подтвердил интерес к русской литературе во Франции. Переводчики отмечают, что следом по популярности идут Чехов, Булгаков и Толстой.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Категория 0+.
2: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
4: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
5: Привет, меня зовут Женя Боевила, и сегодня я хочу узнать, есть ли сон у муравьев.
4: Тема активирована. Выдаю информацию.
5: Муравьи спят совсем не так, как мы. Мы привыкли отдыхать долго и подряд, а муравьи совсем иначе. Рабочий муравей может засыпать до 250 раз в день. Каждый сон длится чуть больше минуты. Всего за сутки набегает около 5 часов отдыха. Но у разных муравьев разный сон. Королева спит до 9 часов большими кусками по 6 минут. Она в безопасности в самой глубокой камере. Солдаты спят реже, но крепче. Им нужно много сил для боев. А добытчики пищи могут вздремнуть прямо на ходу, всего на несколько секунд. Где же они спят? Спален у муравьев нету. Няньки засыпают прямо рядом с личинками. Так они могут быстро среагировать, если что-то изменится. Королева всегда отдыхает в самом защищенном месте. Ее окружает свита, которая после пробуждения кормит и чистит королеву. Все это помогает муравьям быть сильными и слаженными в своей работе.
4: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
5: Спасибо, Лана. Думаю, нет. На сегодня это все. Я запомнила. Если муравей не выспится, он начинает ошибаться. Хуже ищет еду и путается в командах. Сон для них не просто отдых, а важный инструмент, который помогает всей колонии

0: на Минской волне.
1: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 22 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 24 до 28 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 28.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, где прошла выставка ретро-автомобилей и какой проект создала пенсионерка в США.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поручил проработать вопрос орошения полей. Об этом он заявил во время посещения фестиваля «Зов Полесья». Александр Лукашенко отметил, что использование пойменных земель позволит не только заготовить дополнительные корма, но и ввести в оборот ранее неиспользуемые угодья. Президент подчеркнул, что Полесье с его водными ресурсами имеет большой потенциал. Орошение могло бы давать высокие урожаи в засушливые сезоны и призвал активнее внедрять систему увлажнения полей. Министр сельского хозяйства Беларуси Юрий Горлов проинспектировал ход уборочной кампании в Бешенковичском районе. В регионе намолочено порядка 22 тысяч тонн зерна, уже убрано около 70% площадей. Глава ведомства призвал ускорить темпы уборки и обсудил организационные вопросы. Он напомнил, что необходимо включить переброску техники и заправку топливом.
0: К новостям в мире.
1: 10 человек стали жертвами мощных ливней в Японии, об этом сообщает ТАСС. Стихия обрушилась на префектуру Тиба. В регионе подтоплено более 1000 домохозяйств, при этом свыше 70 зданий частично разрушены. На дорогах префектуры остаются более 1200 заглохших и брошенных машин. Всего за последние сутки в регионе выпало около 300 мм осадков. Это более чем в 3 раза превышает климатическую норму всего августа. Местные власти продолжают ликвидацию последствий стихии. Новостям регионов. Выставку уникальных автомобилей и туристический маршрут презентовали в Воложине. Владельцы приехали сюда, чтобы показать редкие машины и поделиться своими историями. Одна семья вернулась из большого путешествия по Грузии на автомобиле с палаткой на крыше. Путешественник Герберт представил автобус, который он своими руками обустроил под дом на колесах. В Беларуси он гостит уже больше месяца. Среди экспонатов также были ретро-автомобили, которые стоят сотни тысяч евро. И в завершение выпуска. Пенсионерка основала женское сообщество в деревне в США. Об этом сообщает издание The Sun. Проект объединяет 12 женщин старше 50 лет. Аренда жилья стоит порядка $450 в месяц, а сама основательница вложила в проект $150 000. Места в поселении почти не освобождаются. На одно свободное место летом претендовали около 500 человек. Женщины вместе готовят и ужинают, помогают друг другу, а главным удобством называют безопасность и само общество.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 16+.
1: Громкие скандалы, слухи, яркие события из жизни знаменитостей в программе Ники Романовой «Звезды сошлись» прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем привет! И вот над кем сошлись сегодня звезды. Аукционный дом Кристис выставит на торги костюмы и аксессуары из второй части «Дьявол носит Прада». Онлайн-аукцион пройдет в сентябре и будет приурочен к неделе моды. Одним из главных лотов станет платье, которое Энн Хэтуэй в образе Энди Сакс надевает на вечеринку. Особенность наряда в том, что на нем сохранилась деталь со съемок. По сюжету героиня проливает на платье свой обед, и именно в таком виде вещь отправится на торги. Оригинальная модель сейчас стоит около 8 тысяч долларов, однако организаторы пока не раскрывают, какую сумму рассчитывают выручить за экранный вариант платья. Бритни Спирс объяснила, почему отказалась от музыкальной карьеры. По ее словам, сама мысль быть частью шоу-бизнеса теперь вызывает у нее отвращение, потому что все сильно изменилось по сравнению с теми временами, когда она была моложе. Сейчас певица хочет сосредоточиться на духовном развитии и стремится поскорее обрести внутреннюю гармонию. Клава Кока и Дима Масленников сыграли роскошную свадьбу в усадьбе, где снимали сериал «Закрытая школа». Двухэтажный особняк с 8 историческими залами и террасой на весь день оградили от посторонних. Молодожены лично продумали все детали праздника, от оформления и меню до выбора подрядчиков. Общий бюджет свадьбы составил 5 миллионов российских рублей. Но это не помогло избежать паре хейта со стороны общественности. Жениха все равно осудили за несуразный образ и прическу, а невесту за то, что читала клятву без эмоций по бумажке.
3: Слушай, а может, завидует им просто?
2: Это все, на чем сошлись сегодня звезды.
1: Ваш пропуск за кулисы шоу-бизнеса. Еженедельный обзор ярких событий в программе Ники Романовой «Звезды сошлись».

0: Реклама на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 22 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
5: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 25 до 30 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 30.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем следует знать студентам и какую находку совершили в Великобритании.
0: Новости.
1: Государство должно выделять поддержку сельхозпредприятиям только при гарантии получения положительных результатов. Об этом заявил президент нашей страны в рамках рабочей поездки в Гомельскую область. Александр Лукашенко уверен, что отечественную систему дотации нужно изменить. Среди прочего, политик отметил, правительство допускает передачу земель от убыточных хозяйств к эффективным. Однако такой шаг следует совершать только после всестороннего изучения ситуации. Более 90 тысяч мест в студенческих общежитиях подготовлено в Беларуси к началу учебного года. Этот объем практически полностью закрывает потребность нуждающихся студентов. В первую очередь жилье предоставят сиротам, детям из многодетных и неполных семей. Зачисление начнется в конце августа и пройдет поэтапно. Стоимость проживания не превысит 50 рублей в месяц. Отмечу, сентябрь для первокурсников сделают месяцем адаптации.
0: К новостям в мире.
1: Президент Колумбии Абеларда де ла Эспирилья попросил лидера США Дональда Трампа приостановить действие таможенных пошлин на колумбийские товары. Об этом сообщает ТАСС. Причиной стали тяжелые последствия землетрясения, которые осложнили положение местных предпринимателей. Колумбийский лидер также поблагодарил американскую сторону за финансовую поддержку и гуманитарную помощь. Дональд Трамп выразил соболезнования семьям жертв трагедии и солидарность с народом Колумбии.
0: О спорте.
1: Белорусские спортсмены завершили выступление на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Континентальный форум принес нашей команде 3 медали по одной каждого достоинства. Василина Хандошко стала чемпионкой Европы в синхронном плавании и завоевала серебро. Григорий Пекарский выиграл бронзу на дистанции 50 метров баттерфляем. Всего Беларусь представили 17 атлетов. И в завершение выпуска. Бутылку с рукописной запиской 67-летней давности обнаружили в Великобритании. Об этом сообщает Джем Пресс. Артефакт нашли в городе Дерби во время реконструкции приюта. Послание было замуровано за лестницей и начиналось словами «Удачи тебе, приятель». Сейчас организация, которая занимается реконструкцией, пытается получить информацию об отправителе.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Слушайте прямо сейчас на МВ Радио Каверленд с Яной Довбенко.
2: Всем привет! Это Каверленд, музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче. Сегодня разберем главный вирусный трек уходящего лета.

0: Имя Анны Немченко знакомо многим. Блогер и артистка продолжает стремительно развивать свою карьеру. Если вы думали, что она ограничивается одним стилем, то ее новый трек «Retro Wave» доказывает обратное. Это не просто песня, а заявка на новый звук и новая глава в ее творчестве.
1: Что по рекордам?
0: Еще до выхода «Retro Wave» уверенно заявил о себе. Сейчас же песня доступна на всех площадках и стремительно завоевывает чарты. Строчка «Солидный, как Герман Греф» мгновенно стала мемом. Пользователи TikTok и Reels уже начали снимать видео, обыгрывая образ идеального мужчины. Сама исполнительница активно продвигает трек в соцсетях. Уже понятно, «Retro Wave» имеет все шансы стать одним из самых вирусных хитов. Ретро-вейв идеально сочетает ностальгию по 80-м и трендовую иронию. Серьезный мужской образ превращается в запоминающийся мем, а легкий диско-бит заставляет двигаться даже тех, кто обычно сидит в кресле. Хотите улыбнуться, подпевать и почувствовать, как эстетика ретро врывается в вашу жизнь? Давайте переведем этот трек на белорусский язык.

0: На сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку понятной для каждого.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ Радио. Сочная музыка.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 22 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Где были мои глаза? А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине PravdaShop?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на PravdaShop и убедись в этом сам.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 25 до 30 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Кополе. В Минске плюс 30.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, на что способны мошенники и какие награды завоевали белорусские школьники.
0: Новости.
1: Президент Беларуси направил соболезнования лидеру Индонезии Прабова Субианта в связи с многочисленными жертвами и разрушениями после землетрясения. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства передал слова поддержки родным и близким погибших и выразил соболезнования всему индонезийскому народу. Александру Лукашенко пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Также он пожелал скорейшего восстановления пострадавшего региона. Милиция Беларуси получила около 100 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом рассказали в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты задержали одного курьера, работавшего в интересах аферистов. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть почти 10 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: ДТП с польским автобусом произошло в Венгрии, об этом сообщает ТАСС. В результате инцидента погибли 12 человек, еще как минимум 10 пострадавших получили тяжелые травмы. Автобус ехал в кювет ночью на автомагистрали. В салоне в момент аварии находились порядка 60 человек. Для подъема автобуса спасателям понадобились краны, а участок трассы был временно перекрыт. Новостям регионов. Молодежный фестиваль экстремальных видов спорта проходит в Минском районе. Об этом рассказали власти центрального региона. Мероприятие призвано показать детям и родителям, что интерес к технике можно направить в спорт и в сторону безопасного поведения. В спортивной программе заявлены соревнования по картингу, дрифтингу, мотокроссу и дрон-рейсингу. Также пройдут выступления райдеров на самокатах, BMX и скейтбордах. Фестиваль продлится до 6 часов вечера. Вход для всех свободный. И в завершение выпуска. Школьники из Беларуси завоевали 4 медали на Международной олимпиаде по информатике. Об этом сообщили в Министерстве образования. Интеллектуальное состязание прошло в Ташкенте. По итогам олимпиады наши соотечественники привезли 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовых медали. Отмечу, в конкурсе участвовали более 370 школьников из 97 стран мира.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 22 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка -12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
2: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
3: Мам, открывай карту. Куда поедем?
4: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
5: Хочу в усадьбу Чапских.
4: Тогда я в Троицкий костел.
3: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
2: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
6: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
7: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 25 до 31 градуса выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 31.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем рассказали в Министерстве иностранных дел и насколько успешен новый фильм о Человеке-пауке.
0: Новости.
1: Боевые вертолеты являются эффективным средством в борьбе с беспилотниками. Об этом заявил заместитель командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси Александр Беляев. Он отметил, что скорость вертолета сопоставима со скоростью дрона. Поразить цель можно стрелково-пушечным вооружением. Такой способ удешевляет борьбу с беспилотниками. Он также сообщил, что в Беларуси предусмотрены мероприятия по дальнейшему обновлению парка авиационной техники и закупке новых образцов. Процесс модернизации будет планомерно продолжаться. Еще 8 пострадавших в ДТП в Грузии белорусов выписаны из больниц. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел нашей республики. Среди них 5 несовершеннолетних. Напомню, авария произошла в среду. Тогда микроавтобус съехал с дороги, упал во овраг и врезался в дерево. Всего в салоне находились 19 граждан нашей страны. Из них 4 человек погибли, остальные получили травмы. По данным грузинских СМИ, водителя микроавтобуса задержали и теперь ему предъявят обвинение.
0: К новостям в мире.
1: Крупный лесной пожар бушует в Бельгии в районе природного заповедника. Об этом сообщают местные власти. Огонь затронул территорию около 3000 гектаров. Этот пожар уже признан одним из крупнейших в истории страны. В тушении участвуют более 100 бельгийских и немецких пожарных. Часть жителей эвакуированы из опасной зоны. Причиной быстрого распространения огня стала сильная жара. Температура достигала 37 градусов по Цельсию. К новостям регионов. Правоохранители Минской области предотвратили вывоз из Беларуси крупной партии цветного металла. Об этом сообщили в МВД. Стражи закона остановили грузовик для проверки. За рулем находился 39-летний житель соседней страны. В машине обнаружили около 19 тонн лома цветного металла. Стоимость груза оценивается почти в 30 тысяч рублей. Необходимых документов на металл у водителя не оказалось. Мужчина признался, что скупал груз на территории Беларуси с прошлого года, чтобы сдавать его в пункт приема на родине. Теперь ему грозит крупный штраф и конфискация всего груза. И в завершение выпуска. Фильм «Человек-паук. Новый день» собрал в мировом прокате почти 2 миллиарда долларов за 18 дней. Картина стала самой кассовой лентой о Человеке-пауке и обошла предыдущий фильм. В киновселенной Marvel она теперь занимает 3-е место после 2 фильмов о «Мстителях». Аналитики ожидают, что впереди картину ждут новые кассовые рекорды. Отмечу, цифровой релиз фильма ожидается в ближайшее время.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 16+.
1: Обзор автоновостей, мысли и советы. Коротко и по делу в программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Видел ли ты, Женя, хотя бы одного президента, который сам водит авто? Спросил меня на медне знакомый, который любит задать вопросы в самый неподходящий момент. Я задумался, что и правда ни одного главу государства на водительском кресле и не видел. За исключением Владимира Путина, который в свое время оседлал медведя, да и тот в интернет-мемах. Но если во время срока к рулю не допускают, и это понятно, то после почему? А давайте попробуем разобраться на примере Америки.
0: Езжайте прямо 2 минуты.
2: Вообще быть бывшим президентом Америки – это та еще лафа. У вас остаются привилегии на вроде охраны от спецслужб, государственную пенсию, сопоставимую с бюджетом Мадагаскара, да и вообще остаются уважаемыми членами общества. А вот за руль нельзя. И вот это тот случай, когда ваши же желания и возможности упираются в ваши же привилегии.
0: Забавный факт.
2: Барак Обама и любимчик Жириновского Джордж Буш-младший, тот самый ковбой, говорили, спецслужбы просто не пускают. Видите ли, по дорогам особого пользования никак нельзя. Бывших, как говорится, не бывает. Мало ли, похитят или нападут за добрые дела, судя по всему. Ну а если вы добьетесь права все-таки выехать на дорогу, то сначала, пожалуйста, согласуйте с охраной. И поверьте, такого бюрократического ада не было даже во время их президентского срока. И если ото всех привилегий отказаться можно, то водитель личный остается. А если уж так хочется покрутить баранку, то, пожалуйста, вокруг ранчо или дома своего круги наяривай. Как вы поняли, просто так барак на рандеву с Мишель к маме на фазенду картошку копать отправиться не могут. Страдают ли они от этого? Очень сильно сомневаюсь. И хоть ни в каком федеральном законе это нигде не прописано, но таковы устои, таковы жертвы.
0: Личное мнение.
2: Ну все, после таких новостей резко перехотелось избираться в президенты Америки. Но представьте, а если бы президент был фанатом электросамокатов, какую картину наблюдали бы мы тогда? В любом случае, это лишь факт. Никакой полезной нагрузки не несущий, но мы тут иногда бываем с вами и эрудицию тоже прокачиваем.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». И прежде чем прокачать авто, начните с головы.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор. На МВ-радио. Летняя, сочная, малиновая, Минская волна.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда». Газета, которая нужна.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 12, днем от 13 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили поучаствовать одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 12, днем от 13 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
2: Без возрастных ограничений.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 12, днем от 13 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на Минской волне.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Все выходные на Минской волне.
1: Around the world.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 12, днем от 13 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя

Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 12, днем от 13 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ-радио.

0: Реклама.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je t'ai cédé.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 12, днем от 13 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

твоя кожа белее, чем стены моей квартиры. Я пишу на тебя акварелью, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: На Минской волне 22 часа.
1: Доброй ночи.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 12, днем от 13 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 12, днем от 13 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Минская 97.4 FM.